0: помог, да ты, юристей, пречистоматы, выполняй баты. Ой, чипан, чипробан, бичи на ураты, эй, ну, мафлот, ти, до бою.
1: Ща не иде, а не иде.

0: Ой, москали такие смешные здесь своим «никогда бы не подумал, что переживу чуму и войну». Ну, кто вам сказал, что вы переживете?
1: Радио «Байрактар». Музыка украинской перемоги. Радио «Байрактар».